Распутин, Николай, Романов, Владимир, Ульянов, Лаврентий Берия, Йосиф Сталин, Вячеслав, Молотов, Никита, Хрущев, Михаил,